0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
3: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
4: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
3: А если я за городом? А как с защитой?
4: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
3: Отлично. Какой адрес?
4: Уссурийск, Суханова, 59.
3: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
5: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-4456. 8-924-007-4456.
6: Риви, твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.

0: 8-8-49-46. Код города 42-34.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

гранью ночной. Больно в разлуке с тобой. В нас боги нашли два сердца для драм. Ты мерзнешь вдали, в снегу телеграм.

0: хочешь рассказать об этом всему миру? Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Волна. Волна. Приморская. Волна. Все только начинается.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
0: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
2: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
0: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинает.

плен разорву. Где-то в городе идет снег.

0: Приморская волна. Все только начинается.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый до 4 метров в секунду.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
2: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
3: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
2: А если я за городом, а как с защитой?
3: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
2: Отлично. Какой адрес?
3: Уссурийск, Суханова, 59.
2: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют – под контролем.
4: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
0: 16+. Приморская.

0: организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
2: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район.

0: 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская волна. Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 25-00-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: Приморье, 12 часов. Приморская волна.
2: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.
3: А в этот день события, ставшие историей.
4: 15 августа отмечается День археолога. Археология – наука о древностях, изучении быта и культуры древних народов по дошедшим до нас вещественным памятникам. Это совершенно обособленная наука. Все исторические события устанавливаются либо по письменным источникам, либо по данным археологии. Письменных сообщений сохраняется крайне немного, а бытового материала порой больше, чем это можно себе представить. В России археология стала развиваться с эпохи Петра I, который в 1714 году издал указ о том, чтобы все собирали на местах разные древности. К этому же году в Петербурге был основан первый российский государственный публичный музей «Кунсткамера», для которого собирались древние находки. Начались раскопки курганов с исследовательскими целями. Производилась реставрация отдельных памятников. День археолога, как и многие другие профессиональные праздники, имеет свои традиции. Одна из них связана с проведением традиционного археологического мероприятия – посвящения в археологи новичков, пройдя которые они считаются принятыми в ряды профессиональной братии. Из археологов становясь настоящими археологами.
5: 15 августа 1877 года изобретатель Томас Эдисон впервые предложил использовать для обращения по телефону слово «hello», «алло». В 1876 году на Филадельфийской всемирной выставке американский ученый Александр Белл впервые публично продемонстрировал свой аппарат, выставленный под девизом «Видимая речь», который вскоре получил название «телефон». Вскоре возникли споры о том, как же его пользователям обращаться друг к другу. Сам Александр Белл предложил слово «ахой», то есть «эй». Этим окриком пользовались англоязычные моряки при встрече кораблей. Однако его знаменитый коллега Томас Эдисон выдвинул альтернативный вариант. 15 августа 1877 года, обсуждая в переписке с президентом Питтсбургской телеграфной компании перспективы использования телефона, он предложил обращение «hello», то есть «привет». В России оно быстро трансформировалось в «алло».
3: А в этот день события, ставшие историей.

Волна.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, специалисты.

0: интересную работу и стабильный доход. Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
1: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
2: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
1: А если я за городом? А как с защитой?
2: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
1: Отлично. Какой адрес?
2: Уссурийск, Суханова, 59.
1: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.

0: 8 49 46. Код города 42 34.
1: Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: варикоз, мы лечим отлично, без боли, без слез. Варикоз.
1: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон
2: 8-423-2686-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Алиса.
5: Нет, Маруся.
4: А я говорю Алиса.
5: Маруся и только Маруся.
4: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
5: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
4: Приморская волна. Удобно слушать.
5: 16+.
6: Любимая поп-музыка. Приморская волна. Когда

0: 90-х, 2000-х. Только лучшее. Приморская волна. Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
2: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
3: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
2: А если я за городом? А как с защитой?
3: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
2: Отлично. Какой адрес?
3: Уссурийск, Суханова, 59.
2: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
4: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна. Волна, волна, волна, волна, волна.
0: Все только начинается. В Приморье 13 часов.

только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до +26, ветер южный, слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. В тепле.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
2: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Реклама.
1: И тут выскочила бабка-ёшка. И была она страшная-страшная, и огромная бородавка на носу.
2: Марья Ивановна, а почему бабка-ёшка не пошла в клинику доктора Григоренко?
1: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи-онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина, 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Приморской волне.
1: Телефон
0: 8-423-26-86-911.
1: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: 38 49 46. Код города 42 34.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
2: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
3: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
2: А если я за городом, а как с защитой?
3: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
2: Отлично. Какой адрес?
3: Уссурийск, Суханова, 59.
2: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
4: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56. 8 920 233 36 56.
5: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест.

0: Приморье, 14 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама. В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
2: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-2686-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Oscar en

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Весь август в клинике доктора Григоренко проводит консультации и лазерные операции известный колопроктолог, эксперт из Москвы в области лазерной проктологии, кандидат медицинских наук Харабет Ефим Игоревич. Современное мини-инвазивное лечение геморроя лазером. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
1: 8-423-2686-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Здравствуйте. Проверим присутствующих. Маруся.
4: Я тут.
3: Алиса.
4: Всегда рядом с вами.
3: Ой, подлиза. Салют?
5: Есть!
3: Что значит есть?
1: Приморская волна есть во всех устройствах с этими голосовыми помощниками. Просто скажите «Алиса, Маруся» или «Салют», включи Приморскую волну, и любимая радиостанция заиграет в вашей умной колонке.
2: Приморская волна. Удобно слушать.
1: 16+. Приморская волна.

Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
2: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
1: А если я за городом, а как с защитой?
2: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
1: Отлично. Какой адрес?
2: Уссурийск, Суханова, 59.
1: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
4: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
3: А если я за городом, а как с защитой?
4: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
3: Отлично. Какой адрес?
4: Уссурийск, Суханова, 59.
3: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
5: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
6: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
7: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
9: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Салют!
1: Салют?
0: Салют!
1: Где салют?
0: Как где? В Сбере. И с Приморской волной. Просто скажи: салют, включи Приморскую волну, и любимая радиостанция заиграет в умной колонке от Сбера. А также слушай Прим-волну в приложении «Звук» или через приставки и телевизоры от Сбер-девайсов. Запомнила?
1: Салют, включи Приморскую волну.
2: Включаю Приморскую волну.
0: 16+. Радио

0: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-9-1-1.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна. Все только начинается. В Приморье 16 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.
2: А в этот день события, ставшие историей.
3: 15 августа отмечается День археолога. Археология – наука о древностях, изучении быта и культуры древних народов по дошедшим до нас вещественным памятникам. Это совершенно обособленная наука. Все исторические события устанавливаются либо по письменным источникам, либо по данным археологии. Письменных сообщений сохраняется крайне немного, а бытового материала порой больше, чем это можно себе представить. В России археология стала развиваться с эпохи Петра I, который в 1714 году издал указ о том, чтобы все собирали на местах разные древности. К этому же году в Петербурге был основан первый российский государственный публичный музей «Кунсткамера», для которого собирались древние находки. Начались раскопки курганов с исследовательскими целями. Производилась реставрация отдельных памятников. День археолога, как и многие другие профессиональные праздники, имеет свои традиции. Одна из них связана с проведением традиционного археологического мероприятия – посвящения в археологи новичков, пройдя которые они считаются принятыми в ряды профессиональной братии, из археологов становясь настоящими археологами.
4: 15 августа 1877 года изобретатель Томас Эдисон впервые предложил использовать для обращения по телефону слово «hello», «алло». В 1876 году на Филадельфийской всемирной выставке американский ученый Александр Белл впервые публично продемонстрировал свой аппарат, выставленный под девизом «Видимая речь», который вскоре получил название «телефон». Вскоре возникли споры о том, как же его пользователям обращаться друг к другу. Сам Александр Белл предложил слово «ахой», то есть «эй». Этим окриком пользовались англоязычные моряки при встрече кораблей. Однако его знаменитый коллега Томас Эдисон выдвинул альтернативный вариант. 15 августа 1877 года, обсуждая в переписке с президентом Питтсбургской телеграфной компании перспективы использования телефона, он предложил обращение «hello», то есть «привет». В России оно быстро трансформировалось в «алло».
2: А в этот день события, ставшие историей. We'll be right back.

0: Приморская.
1: Приморская
0: волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый до 4 метров в секунду.
0: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
4: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
3: А если я за городом? А как с защитой?
4: Мы ставим роль ставней и секционные ворота любой сложности.
3: Отлично. Какой адрес?
4: Уссурийск, Суханова, 59.
3: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
5: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
0: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Варикоз, мы лечим отлично, без боли, без слез. Варикоз.
1: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
2: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
1: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до +26, ветер южный, слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Триви, твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
4: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
5: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
6: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
7: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
8: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
7: А если я за городом, а как с защитой?
8: Мы ставим роль ставней и секционные ворота любой сложности.
7: Отлично. Какой адрес?
8: Уссурийск, Суханова, 59.
7: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.

0: 38-49-46. Код города 42-34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
0: 16+. Приморская, Приморская, Приморская.

0: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
1: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: хіти 80-х, 90-х, 2000-х. Приморська волна.
1: Погода Приморья.
2: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый до 4 метров в секунду.
0: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
4: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
5: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
4: А если я за городом? А как с защитой?
5: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
4: Отлично. Какой адрес?
5: Уссурийск, Суханова, 59.
4: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.

0: 38 49 46. Код города 42 34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Весь август в клинике доктора Григоренко проводит консультации и лазерные операции известный колопроктолог, эксперт из Москвы в области лазерной проктологии, кандидат медицинских наук Харабет Ефим Игоревич. Современное мини-инвазивное лечение геморроя лазером. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
1: 8-423-2686-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Алиса.
4: Нет, Маруся.
3: А я говорю Алиса.
4: Маруся и только Маруся.
3: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
4: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
3: Приморская волна. Удобно слушать.
4: 16+.
3: Приморская.

0: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
1: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
0: А если я за городом? А как с защитой?
1: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
0: Отлично. Какой адрес?
1: Уссурийск, Суханова, 59.
0: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
4: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
5: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
6: 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье, 19 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: волна.
1: Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама. В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная, горячее питание,

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, отзови и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.

0: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
1: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
0: А если я за городом, а как с защитой?
1: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
0: Отлично. Какой адрес?
1: Уссурийск, Суханова, 59.
0: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
2: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
4: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
5: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.
9: Все равно меня приведет к тебе.
10: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый до 4 метров в секунду.
2: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
3: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
2: А если я за городом, а как с защитой?
3: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
2: Отлично. Какой адрес?
3: Уссурийск, Суханова, 59.
2: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
4: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
5: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
6: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.

0: 46 38 49 46. Код города 42 34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-26-86-911.
0: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: И тут выскочила бабка-ёжка. И была она страшная-страшная, и огромная бородавка на носу.
1: Марья Ивановна, а почему бабка-ёжка не пошла в клинику доктора Григоренко?
2: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи-онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина, 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
5: Алиса.
6: Нет, Маруся.
5: А я говорю Алиса.
6: Маруся и только Маруся.
5: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
6: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
5: Приморская волна. Удобно слушать.
6: 16+.
7: Приморская волна.

0: 38 49 46. Код города 42 34.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье 21 час. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
4: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
7: 8-423-2686-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, отзови их и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Приморская волна.

организацию требуется: приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30. В тепле.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
2: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
1: А если я за городом, а как с защитой?
2: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
1: Отлично. Какой адрес?
2: Уссурийск, Суханова, 59.
1: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: «Царская волна». Все только начинается.
1: Наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать самим.

0: наедине с оставшимся желанием. Ломая тишину непослушными пальцами.
1: Любимая поп-музыка. Музыка. Приморская волна. В Приморье 22 часа. Приморская волна.
2: Приморская волна.
1: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
4: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
3: А если я за городом? А как с защитой?
4: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
3: Отлично. Какой адрес?
4: Уссурийск, Суханова, 59.
3: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
5: Триви, твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
6: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
7: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-2686-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Club.
1: Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко 6-й год подряд становится победителем народной премии «Про докторов». Широчайший спектр услуг – лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю радио «Приморская волна».
4: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
6: 16+.
7: «Приморская волна».

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
2: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
3: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
2: А если я за городом? А как с защитой?
3: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
2: Отлично. Какой адрес?
3: Уссурийск, Суханова, 59.
2: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Топ-музыка. Приморская волна. В Приморье 23 часа. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
4: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
0: 16+.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
2: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
1: А если я за городом? А как с защитой?
2: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
1: Отлично. Какой адрес?
2: Уссурийск, Суханова, 59.
1: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56. Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье полночь.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье час ночи.

0: Приморская волна. Все только начинается.
1: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 25200294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
2: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью.

0: Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
1: В Приморье 2 часа. Приморская волна.
2: Приморская волна.
1: Приморская волна. Все только начинается.

0: 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее. Приморская волна. Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2500294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 3 часа.
0: Приморская волна.
3: Приморская волна.

«Русская волна».

0: любимая поп-музыка. Приморская волна.
1: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2520-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
2: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 4 часа. Приморская волна.
3: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

только начинается.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 5 часов. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

0: Приморская.
1: Приморская
0: волна. В Приморье 6 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в понедельник в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до +26, ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16+.
3: Приморская.

Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56. 8 920 233 36 56. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72. В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.

0: 51, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Триви, твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-2686-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье, 7 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в понедельник в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до +26, ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-2686-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Приморская волна. Все только начинается.

0: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
1: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.
7: И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закрывает.

0: только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: 16 августа 1960 года в Стокгольме по решению 11-го Международного астронавтического конгресса была основана Международная академия астронавтики. Инициатором создания академии стал профессор Теодор фон Карман, известный ученый в области ракетостроения и аэродинамики. Сегодня членами академии являются ученые из 83 стран, в том числе и из России. Объединяя лучших специалистов в области астронавтики, академия приобрела мировую известность и высокий престиж как организация, призванная направлять современные исследования космического пространства. Задача академии – развитие астронавтики в мирных целях, поддержка отдельных ученых, работающих в областях науки и техники, связанных с астронавтикой, проведение программ международного сотрудничества, направленного на расширение аэрокосмических исследований. Сложности и дороговизна новых космических технологий требуют привлечения совместных усилий ученых всех стран. Только тогда такие многообещающие проекты, как лунные поселения или экспедиция на Марс, смогут осуществиться. Поэтому в целях расширения международного сотрудничества Академия поддерживает тесные контакты со многими национальными академиями.
3: 16 августа – день малинового варенья. Выбор даты праздника не случайен. На Руси этот день назывался «Малинник». И был посвящен ягоде, любимой с давних времен всеми, вне зависимости от возраста и социального положения. Малину ценили во все времена за ее вкус и полезные качества и использовали не только как продукт питания, но и как целебное средство против простуд и для повышения иммунитета. До сих пор малина любима и широко используется в кулинарии – пироги, желе, кисели и так далее. Ее заготавливают впрок самыми разными способами – сушат, замораживают, варят компоты и варенье. В малиновом варенье много пользы. Оно содержит натуральную салициловую кислоту, основное составляющее большинства противовоспалительных и жаропонижающих средств. Сохраняет молодость, витамины А, Е, В2 отвечают за жизненный тонус, упругость кожи и ровный цвет лица. Содержит много меди, то есть практически является антидепрессантом, и железа, что способствует улучшению кроветворения. А еще, в отличие от аспирина, не провоцирует гастрит и язву желудка. Даже в русских пословицах, поговорках, сказках и песнях малина встречается чаще всех остальных растений, разве что кроме березы. Как правило, малина ассоциируется с чем-то очень приятным и желанным. Может, именно поэтому и поговорка о хорошей жизни звучит как «не жизнь, а малина».
1: А в этот день события, ставшие историей.

0: Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в понедельник в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до +26, ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.

0: Первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецпредставление.

0: 56. Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: вопрос без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Приморская.
2: Приморская
1: волна.

0: Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко 6-й год подряд становится победителем народной премии «Про докторов». Широчайший спектр услуг – лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
4: Любимая поп-музыка. Приморская волна.

0: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
2: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8-423-2686-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радио «Приморская волна».
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в понедельник в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
0: Реклама. Присоединяйся к команде «Русагра».

0: 51, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: чай, кофе, потанцуем.
1: Приморская волна.
2: Приморская волна.

0: Весь август в клинике доктора Григоренко проводит консультации и лазерные операции известный колопроктолог, эксперт из Москвы в области лазерной проктологии, кандидат медицинских наук Харабет Ефим Игоревич. Современное мини-инвазивное лечение геморроя лазером. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон
2: 8-423-2686-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Салют!
3: Салют?
4: Салют!
3: Где салют?
4: Как где? В Сбере. И с Приморской волной. Просто скажи «Салют, включи Приморскую волну» и любимая радиостанция заиграет в умной колонке от Сбера. А также слушай «Прим-волну» в приложении «Звук» или через приставки и телевизоры от Сбердевайсов. Запомнила?
3: «Салют, включи Приморскую волну».
5: «Включаю Приморскую волну».
6: 16+.
7: «Приморская волна».

0: организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
2: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
3: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецпредставление.

0: интересную работу и стабильный доход. Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Большой камень. Смоленинова, Штыкова, Шкотова, Надеждинский район, Владивосток. Радио. Радио. Приморская волна. Приморская волна. 104 FM.